забавлю с ней в пути. А когда наскучит, прошу, до того же, что ее преследует дьявол, мне нет особого дела, я не побоюсь никакого дела. На устрашение с красивой женщиной, если я боялся, красивой.